Крабуи, Туми, Уитинра, Сика, Саура, Пуисин, Саура нани, Аймихта, Варка, Саура нани, Даукан, Мита, Найва, Юа, Ван Лакра, Ван Мухини нани, Бараса, Панистакисма, Негосилупя, Кумкра, Овар, Кумкра, Арджара Манисра Луча Манки Трабил Такисма Варт Такисма Титануина Каси Тихмия Кат Ансип Ман Ауям Пахапия Лалалупия Сакрам Риндир Такрас Бансма Сенсат Умпира Янг Бахнани Рая Каралукунатем Сарка Айдаукиса Витинани Янг Программи Киба Вали Бансап Бахараса Панистаки Янг Рабал Янг Сипсна Секрето Пайн Куммайкрика Кайнамра Такуама Бадукьяра Сюна Тасбая Лама Нанра Отаван Билана Кат Айвалис